0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Клинская земля – родина стеклянных елочных игрушек России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,9.

0: идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и группы «Божья коровка». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз-14», 1994 год.
1: Группа «Божья коровка», «Гранитный камушек».

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на радио родных дорог в Макс.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Иваново после Октябрьской революции считался третьей пролетарской столицей после Москвы и Петрограда.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,8 FM.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, я Катя Лель.
0: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
2: Всем привет, это Сагдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Железобетонный мост в Цивильске возводили немцы. Он первый в Чувашии.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99.0 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерии и Сергея Чумакова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Однажды целый поселок Воротынец разыграли в лотерею. Выиграли его 5 жителей Одессы.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103.2.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Гости радио «Родных дорог» Константин Донской и «Добрые новости». Здравствуйте. Внедорожник «Лада Нива Леджент» обзаведется светодиодной оптикой. Это произойдет уже в следующем году. Об этом заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Напомню, классическая «Нива» сейчас оснащена оцинкованным кузовом и модернизированной передней подвеской. Движение машину приводит новый мотор на 90 лошадиных сил. Министерство транспорта России готово обеспечить нормативное сопровождение роботов-пухососов, если подобное устройство, конечно, понадобится коммунальным службам. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Напомню, пухососы стали известны благодаря сгенерированному видеоролику. Компактные синие роботы собирали тополиный пух, но в реальности такой разработки не существует. А как проходят выходные Владимира Путина? Наверняка вам тоже интересно, уважаемые слушатели. И отвечает не Александр Друзь, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, у главы государства не бывает в чистом понимании человеческих выходных. Они просто невозможны. Например, последние 4 недели у Путина рабочие выходные из-за графика международных контактов. Центробанк расширит географию системы быстрых платежей. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Название села Батырево переводится с чувашского языка как «богатырское село».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

Яг сравнил ее с канадскими и американскими объектами. Ведь здесь сразу три катка, что большая редкость для России. То есть одновременно тут можно тренироваться молодым хоккеистом и проводить большой концерт. Уругвайская актриса Наталья Орейро исполнила легендарную песню из популярного сериала «Дикий ангел» в Екатеринбурге. Произошло это на фестивале молодежи. Певица также призналась, что очень скучала по российским березам и выразила надежду, что еще не раз посетит нашу страну.

0: об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: До 1940-го Выборг был вторым по величине городом Финляндии и назывался Вийпури.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Подписывайся на радио родных дорог в МАКС. Эксклюзивные программы, новости и новинки.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: удалены оболочкой зародыш, а с ними уходит почти вся клетчатка, витамины группы В, магний, цинк и железо. Поэтому батон не насыщает надолго. Так что, друзья, делаем бутеры с черным хлебом.
1: Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь.
0: Российский актер Юра Борисов получил роль в картине «Арена». Лента станет первым режиссерским проектом популярной актрисы Сальмы Хайек. Съемочный процесс уже в разгаре, а Хайек выступила автором сценария и описала фильм как эпическую приключенческую ленту. Что интересно, продюсером фильма выступает Анджелина Джоли. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
2: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
3: Название города Волоколамск значит «Волокламский», то есть участок суши в Междуречье, через который тащили суда волоком.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 100.

0: радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Вячеслава Бутусова и Дмитрия Маликова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: дня из сборника «Союз-13». 1994 год.
1: Дмитрий Маликов. «Спой мне».

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

0: Автором музыки выступил композитор Виктор Дробыш, а текст написала поэтесса Лариса Стюф. По воспоминаниям Дробыша, он сначала представил себе этот дуэт, а затем придумал и сюжет для песни. Гармоничное исполнение и химия в клипе, да и на выступлениях породили слухи о романтических отношениях между артистами. Но и Кристина, и Аврам неоднократно уверенно опровергали эти домыслы. Ну а песня, любимая сегодня, и стала настоящей караоке-классикой. Ну что же, споем?
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: городе Чебоксары жила Мария VI, бабушка первого русского царя из династии Романовых.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Премьера песни на радио «Родных дорог».
1: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем салют, это группа Бамберс.
2: Всем привет, это Юлка.
3: Всем привет, мы группа Блестящие.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: звонок Константин Донской. Здравствуйте. Правда ли, что Роман Абрамович оплатил долги Федора Достоевского? Популярная байка гласит, однажды Роман Абрамович приехал в Висбаденское казино. Там он увидел табличку, что писатель Федор Достоевский должен им крупную сумму денег, примерно 250 тысяч евро, при пересчете на современные деньги. Российскому бизнесмену все это не понравилось. Он оплатил долг и распорядился сразу убрать позорную табличку. И воскликнул, теперь Достоевский никому ничего не должен. И сразу оговорюсь, документальных подтверждений этой истории нет. По сообщениям ряда СМИ, этот благородный поступок Абрамович совершил еще в 2013-м. А теперь факты. Великий русский писатель и правда проиграл в этом казино все деньги. А потом этот опыт лег в основу романа «Игрок». Да и сама история хорошо ложится в образ Абрамовича, человека, который любит закрывать чужие долги. Но нигде в интернете нет сообщений о том, что олигарх подтвердил или вообще хоть как-то отреагировал на слухи о своем благородстве. Да и литературоведы сомневаются, что писатель мог проиграть такую огромную сумму. Они отмечают, что Достоевский играл много и проигрывал тоже много. Но это были совсем небольшие суммы. Как бы там ни было, получилась очень красивая легенда.
1: Очень полезная передача.
2: В подмосковном городе Можайск находилась штаб-квартира Наполеона.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 92.2.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и группы А-Студио. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Зитти. Что это и как итальянское блюдо стало особенно популярно благодаря сериалу? Зитти – разновидность макаронных изделий из Южной Италии и Сицилии. Они имеют форму длинных и широких трубочек. Их длина 20-25 сантиметров. Блюдо было достаточно популярно в ряде итальянских регионов, но всемирно известным оно стало благодаря сериалу. Точнее сказать, культовому сериалу «Сопрано». Его герои частенько ходили друг к другу в гости с приготовленным зитти в качестве угощения. Сам сериал HBO стал настоящим явлением на стыке веков. У него были миллионы фанатов. И, разумеется, они заинтересовались. А что же там такое едят их любимые персонажи? Запеченный зитти или зитти альфорно – популярная итальяно-американская запеканка в неаполитанском стиле. Довольно часто блюдо называют пастой. Но это, по словам кулинарных экспертов, грубая ошибка. Зитти используются макароны из твердых сортов пшеницы, несколько видов сыра и томаты. К ним можно добавить колбасы, фарш и различные овощи. Все ингредиенты помещают в форму для выпечки, покрывают сыром, запекают в духовке и подают на стол в горячем виде.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Вот такие дела, собачка. Довольно часто можно услышать эту фразу от молодежи. Но что же она означает? И почему именно собачка? Конечно, наверняка вы слышали и более грубый вариант этого выражения. Вот такая фигня, собачка. Только вместо слова «фигня» синонимичное на букву «Х». Итак, данные мемные фразы обычно заканчивают истории о неудачах, странных жизненных ситуациях и событиях, на которые остается только обреченно пожать плечами. То есть по смыслу выражение примерно соответствует фразам «ну, как-то так» или «что имеем, то имеем». И, кстати, главное здесь интонация. Говоря фразу, вы не жалуетесь всерьез, а рассказываете о проблеме с существенной долей иронии. У этого мема нет хорошо задокументированного момента рождения, вроде одного знаменитого ролика, после которого фразу стали повторять все. В интернете давно существуют картинки с собачками и похожими подписями. В мемах и мопсы, и овчарки. Ну а секрет популярности фразы в ее универсальности. Даже если вы впервые ее услышали, то наверняка поймете шутку. А добавление неожиданного обращения превращает ее в абсурдную реплику. Будто человек рассказывает о своих проблемах с собаке. Ну и она, конечно, с ними ничего сделать не может.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: С ненецкого на дым обозначает край Ягеля или Ягельная река.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,5

0: выходных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Кино» и «Светы». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Песня из сборника «Союз номер 7», 1993 год.
1: Евгений Осин. «Плачет девушка в автомате».

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Козловке расположен дом-усадьба математика Лобачевского, в котором он жил в летнее время.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Ты видишь во сне, как белый снег строит хрустальные дома.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Нулевые на нашей эстраде – это время ярчайших дуэтов. И творческий союз Авраама Руссо и Кристины Орбакайте звучал особенно звонко. Кстати, уважаемые слушатели, как называлась эта песня? «Я не отдам тебя никому». Ведь так? Вот и я ошибочно полагал, что так. А меж тем ее официальное название – «Просто любить тебя». И вышла она в далеком 2003-м. Создание композиции аккурат пришлось на пик популярности обоих исполнителей. Их дуэт по праву считался одним из самых ярких на российской эстраде того времени. Песня довольно быстро стала хитом, получила престижные награды и надолго застолбила верхние строчки многочисленных хит-парадов.
3: Как светит луна, это она сводит опять меня с ума.
2: Автором музыки выступил композитор Виктор Дробыш, а текст написала поэтесса Лариса Стюф. По воспоминаниям Дробыша, он сначала представил себе этот дуэт, а затем придумал и сюжет для песни. Гармоничное исполнение и химия в клипе, да и на выступлениях породили слухи о романтических отношениях между артистами. Но и Кристина, и Авраам неоднократно уверенно опровергали эти домыслы.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Бандерас» и «Валерии». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Рок представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Правда ли, что Роман Абрамович оплатил долги Федора Достоевского? Популярная байка гласит, однажды Роман Абрамович приехал в Висбаденское казино. Там он увидел табличку, что писатель Федор Достоевский должен им крупную сумму денег, примерно 250 тысяч евро, при пересчете на современные деньги. Российскому бизнесмену все это не понравилось. Он оплатил долг и распорядился сразу убрать позорную табличку. И воскликнул: «Теперь Достоевский никому ничего не должен». И сразу оговорюсь, документальных подтверждений этой истории нет. По сообщениям ряда СМИ, этот благородный поступок Абрамович совершил еще в 2013-м. А теперь факты. Великий русский писатель и правда проиграл в этом казино все деньги. А потом этот опыт лег в основу романа «Игрок». Да и сама история хорошо ложится в образ Абрамовича, человека, который любит закрывать чужие долги. Но нигде в интернете нет сообщений о том, что олигарх подтвердил или вообще хоть как-то отреагировал на слухи о своем благородстве. Да и литературоведы сомневаются, что писатель мог проиграть такую огромную сумму. Они отмечают, что Достоевский играл много и проигрывал тоже много. Но это были совсем небольшие суммы. Как бы там ни было, получилась очень красивая легенда.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Первобытные люди обитали на территории современных набережных Челнов еще около 5000 лет назад, о чем свидетельствуют археологические находки.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96 FM.

Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Натали. О боже, какой мужчина!

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Вечер субботы начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Сити. Что это и как итальянское блюдо стало особенно популярно благодаря сериалу? Сити – разновидность макаронных изделий из Южной Италии и Сицилии. Они имеют форму длинных и широких трубочек. Их длина 20-25 сантиметров. Блюдо было достаточно популярно в ряде итальянских регионов, но всемирно известным оно стало благодаря сериалу. Точнее сказать, культовому сериалу «Сопрано». Его герои частенько ходили друг к другу в гости с приготовленным Сити в качестве угощения. Сам сериал HBO стал настоящим явлением на стыке веков. У него были миллионы фанатов. И, разумеется, они заинтересовались. А что же там такое едят их любимые персонажи? Запеченный Сити или Сити Альфорно – популярная итальяно-американская запеканка в неаполитанском стиле. Довольно часто блюдо называют пастой. Но это, по словам кулинарных экспертов, грубая ошибка. Сити используются макароны из твердых сортов пшеницы, несколько видов сыра и томаты. К ним можно добавить колбасы, фарш и различные овощи. Все ингредиенты помещают в форму для выпечки, покрывают сыром, запекают в духовке и подают на стол в горячем виде.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Село Александровское дважды становилось городом.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,3.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и Марины Хлебниковой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: песни на радио «Родных дорог».
1: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Вот такие дела, собачка. Довольно часто можно услышать эту фразу от молодежи. Но что же она означает? И почему именно собачка? Конечно, наверняка вы слышали и более грубый вариант этого выражения. Вот такая фигня, собачка. Только вместо слова «фигня» синонимичная на букву «Х». Итак, данные мемные фразы обычно заканчивают истории о неудачах, странных жизненных ситуациях и событиях, на которые остается только обреченно пожать плечами. То есть по смыслу выражение примерно соответствует фразам «ну, как-то так» или «что имеем, то имеем». И, кстати, главное здесь интонация. Говоря фразу, вы не жалуетесь всерьез, а рассказываете о проблеме с существенной долей иронии. У этого мема нет хорошо задокументированного момента рождения, вроде одного знаменитого ролика, после которого фразу стали повторять все. В интернете давно существуют картинки с собачками и похожими подписями. В мемах и мопсы, и овчарки. Ну а секрет популярности фразы в ее универсальности. Даже если вы впервые ее услышали, то наверняка поймете шутку. А добавление неожиданного обращения превращает ее в абсурдную реплику, будто человек рассказывает о своих проблемах с собаки. Ну и она, конечно, с ними ничего сделать не может.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров.
2: Сальцы – первое название города Кириши.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107.6.

0: выходных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Реки считается крупнейшим минеральным и бальнеологическим курортом России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Иракли и Андрея Губина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: В ленинградском городе Любань находится единственный в России храм железнодорожников.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,6.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напишу.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Подписывайся на радио родных дорог в МАКС. Эксклюзивные программы, новости и новинки.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: На заводе в городе Гусь-Хрустальный увековечили ногу Акинфеева из хрусталя.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Хай-Фай» и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: Они спеют ли мне песню? О любви они выдумают.
2: Никуда, никуда нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь.
0: Главные песни большой

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: первом курсе истории каждый читал про Тильзитский мир, а на прилавках магазинов каждый видел тильзитский сыр. Так вот, город Советск, что в Калининградской области, это и есть бывший город Тильзит.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,8 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: В городе Луга дожди идут реже, чем в Санкт-Петербурге.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,6 FM.

Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Сектор Газа». 30 лет.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Омега» и «Светы». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Самая длинная улица города Александров носит название Красный переулок.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Премьера песни на радио «Родных дорог».
1: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Наталья Ветлицкая. «Плейбой».

Радио «Родник дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Парусина, произведенная в Кинешме, славилась далеко за пределами Российской империи. Знаменитый адмирал Нельсон, командующий британским флотом, ходил по морям под парусами из кинешемского полотна.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,5 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Шуры. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Инза производят кирпичи из диатомита, окаменевшего пористого фитопланктона.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,5.

0: родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением, взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.